98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Радио Рація. Рація.
1: 9 хвилин на 7 годину Польщі, на 8 у Білорусі. У Варшаві закінчилася конференція «Нової Білорусі», 5-я конференція «Нової Білорусі». І ми тягом нашої програми постараємося підвести її виніки як у розмовах з удільниками цієї конференції, так і у наших коментарях. Але не забуваємо про події, які я так само і примусили удельников этой конференции з'їхати з Білорусі, ті, які були викинуті просто з Білорусі, то бок про події 20-го года. І про тоє, як білоруси пам'ятають, як організують акції пам'яті, так само будемо говорити сьогодні вранці з рацією. З нагоди 6-ї годовини білоруської революції у Білостоку пройшла традиційна акція солідарності з політв'язнями, які вимушені зустрікати свій день народження у цьому місяці у неволі, говорять удільники акції.
2: Дійсно, ми збиралися на акцію підтримку політзняволених, а так совпало, що і сьогодні якраз 6 годин, як у нас забрали голоси, Лукашенко показав, що ми ніхто і звати нас ніяк. І він показав, що він один хоче ту своєї влади, і він буде її битися до кінця. Ті, хто пішли змагатися за правду, тепер сидять за кратами, і ми їх усіх пам'ятаємо, ми виходимо, і ми їх чекаємо, і будемо сподіватися, що на їх найскоріше визволення з гетих лап кровавого диктатора. Тримайтеся, хлопці, дівчата, тримайтеся. Ми вас пам'ятаємо, ми вас любимо, ми вас не забули. Живе Білорусь, свободу політв'язням.
3: Я сам бувший політв'язень. Вже видавили мене з Білорусі, вже здесь второй год нахожусь. І я не можу стати в стороні, тому що мої друзі сидять ще. От мой хороший приятель Івашков Дмитрій, ну і Юрій Власов, там, ну, багато хто із моєї команди гомельської. Мені 6 років, це не забуваємо, це гуш. 6 лет горя, боли, слез. Это никогда не забудется. В Беларуси до сих пор продолжается незаконный захват власти и издевательство над народом. Ну, то, что оно прикрыто там, типа таким искусственным благополучием. На самом деле террор продолжается, террор не останавливался. Сейчас уже видно отчетливо, как уничтожают наш белорусский народ. И молчать об этом, закрывать глаза, пусть даже и в эмиграции, находясь далеко от Беларуси, это нельзя. Это нужно говорить, нужно кричать на весь мир, чтобы люди знали, что бандиты у власти. И почему их называют все эти СМИ, так сказать, демократически называют власти, там, силовики. Какие это силовики? Это бандиты, вооруженная мафия, захватившая нашу страну. Бандиты, убийцы, воры, проходимцы, насильники. И поэтому я выхожу, я считаю своим долгом, своим гражданским долгом выходить. Потому что я волную, меня волнует будущее даже моих детей, моих внуков, внучек моих, моих дочерей, которые остались в Беларуси. И я не могу это просто спокойно останавливаться, потому что я знаю, я понимаю, кто такой Лукашенко, я о нем очень много знаю. Это дегенерат, это самый настоящий дебил. Шизофреник. Но я о нем еще такое знаю, что не пришло время пока говорить об этом. Но как-нибудь уже не выдержу, скажу, чтобы вы знали, что некоторые... У меня в ТикТоке 15 тысяч подписчиков. И некоторые пишут, многие, очень-очень много, поддерживают меня, делятся, присылают мне разные такие вот случаи, там, происходящие в Беларуси, а сейчас пишут люди. И, ну, просят, конечно, чтобы я не называл их. Ну, это самое. Но показывает то, что происходит в Беларуси на самом деле, я это все выставляю. Ну, и то, что вот у меня 15 тысяч, это уже показывает, что народ Беларуси, эту падаль, безродную, плешивую, по пьяни деланную, нагуленную эту, таракана этого. Его ненавидят просто большинство белорусского народа. И я буду выходить. Пока мое сердце бьется, я буду выходить и буду говорить, что это подонок у власти. И власть это не власть, это бандиты, захватившие нашу страну. Живи, Беларусь, и будешь жить вечно. Я это уверен, что все вернется, как и положено быть. Это искусственно сделали захват власти, это искусственно дурят голову людям. Очень много, которые говорят еще на Лукашенко, мне там написали, говорят, это ж гений. Где же он гений? Гений то, что уничтожил производство. Уничтожает народ Беларуси. То, что грабит всю страну. Это гений, это гениальность, что ли, этого Лукашенко. Да он дурак, он самый настоящий зверь, фашист.
4: Ну как люди сидят, как не принимать удел? Как только маю шанс, то все принимаю. Бо треба памятать, что они сидят за нашу, и, как кажутся, и вашу вольность. Покутают люди. Надалее Лукашенко мордует народ белорусский. Ну как не приходить, как? Как жить тогда, когда не поддерживать таких людей, которые сидят в этих застенках лукашенковских? Ну, мусим приходить. Шкода мне, что мало людей приходять, люди зайнялися своїм життям. Але треба знаходити час. Я лічу, що треба знаходити час і приходити, і говорити, допоки не буде вольність на той Білорусі, поки не рухне той режим Лукашенка і Путіна. Мусім приходити, мусім пам'ятати і мусім.
1: На даний момент у місцях зневолення в Білорусі знаходяться по меншій мірі 879 політв'язнів. Таку лічбу, певну лічбу огучують правооборонці, а реальні лічби у рази більші.

0: 5 хвилин застается до 7 годины в Польше, до 8 годины в Беларуси. 5 хвилин уже не целых до новин в этом выпуске. Анна Шайковская скажет, как беларусы пригадали, ушановали те подеи 6-годовой давнины, сфальшованные президентские выборы, мирные шматтысячные протесты, жесткие репрессии в тем и забойствы. Для прикладу Александра Тарайковского, якого силовики застрелили в ночь с 9 на 10 жнівня, то бок одразу першую после выборчую ночь у час перших протестов жихаров Менску. Будет про разные акции в разных городах, где так само и в вынику подеи 20-го года опынулись белорусы. Будет так само и про сегодняшний день, про сегодняшнюю политику. Почуем, между іншим, кто узначалив демократичную миссию Беларуси в Украине.
1: Миллионы мыслей, сетки мрогнуть, круткий сен.

рождаются вороги. Мы разом шукаем дорогу, якая веде угору. У хвилины молчания нараджаются вороги. Я говорю.

круглый стол. Найлепшая из махчимостей для будущих изменов в Беларуси, меркуя Светлана Тихановская. А больше про яе словы скажет Анна Шайковская в ближайшем выпуску новин на Белорусском трансграничном радио Рация. Новины у нас уже про 6 хвилин с половой, столько застается до 8 години в Польше, 9 години у Беларуси.

0: Тут живе Беларусь.
1: 10 хвілін на 9-ю гадзіну Польшчы, на 10-ю у Беларусі. Як мы чулі у навінах, Аданны Шайковскай, Святлана Ціхановская лічыць, што найлепш вырашыць будучыню Беларусі круглы стол. Хто і з кім мае садзіцца за круглы стол, ды навошта сёння этому официальному режимному Минску увязываться в такую инициативу. Между іншим, такое питание Улад Гриневский задал нашему гостю, керівнику агентства Евроатлантичного сотрудничества Валерию Ковалевскому на разговор, с яким запросим после песни.

0: хто мне. Самое смешное в этой истории нават не то, что сайт Euronews обвестили экстремистским, а то, что, сдается, сам Euronews про это покуль нават не сдогадывается. Неде у Европе журналисты рыхтуют сюжеты про посяджение Еврокомиссии, пожары у Греции и выборы у какой-нибудь шарговой европейской краине. И никто не подозревает, что в этот самый момент у городским районным суде их обвестили экстремистами. На сайте Euronews про это ни радка, ни сюжета, ни терминового выпуску.
1: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидёнце было не так? От понеделка до недели.
0: Чаму улады Беларуси раптом вырашили, что Гомель, Лунинец, Иуя и еще десятки інших населенных пунктов больше не потерпели от Чернобыля? И чаму нават у сённяшней Беларуси люди не побоялись открыто выказать свое обурение? Про гэта и не только политик и громадский активист Юрий Миляшкевич у размове с Миколом Бенько.
2: Привитание, Юрась, так.
3: День добрый.
2: В ближайшие хвилины будем обмерковать важное, на мой погляд, я думаю, на ваш так само погодитесь, темы, это выведение Гомеля, не только Гомеля, а шерагу інших населенных пунктов со спису потерпелых, забрудженных от радиации городов. Я думаю, что долго еще аналитики будут разбирать, эксперты, тех, кто десятилетиями занимался пытанием наступства этого решения. А с вами хотел бы поговорить про иншее, про то, что в умовах без пяти хвилин тоталитарной державы люди все равно обураются. Так, я в трец зашел, ну и, скажем так, прорвало. То есть, как вы думаете, чему люди не боятся выказываться?
3: Ну, я могу только гонориться смелостью этих людей и с легкой турботой кажу про то, что они находят в себе эту смелость выказываться на такие темы. Ну, я так само обуренный, и для меня это особистое питание ставление до людей, до здоровья людей с боку державы. И, ну, я хотел бы тогда их просто выказать слово подтримки, что, саправды, я разумею эту проблему и боль их.
2: Ну, вот один из комментаров, який, по сутности, первотворил у флешмоб, я по памяти зараз его узгадываю, это пропанова забрать сродки для человека, який отменил указ, подле якого Гомель входил в зону забруженных городов, собрать гроши, каб его отправить в санаторий, так, каб он подлечился трошки, так, и поглядел, что такое белорусский санаторий в Гомельской области.
3: Ну, я думаю, так, там социальные эти путевки, они хоче за все по остатковому принципу размерковывались, и хоче за все чергаясь, коли хтось на них потраплял, она была вельми долгая. Ну, я не крестався этими можливостями, но колись-то давным-давно, еще в советские часы, ранние незалежницкие часы имел можливость отпочивать у одним из санаториев нашей в области. Ну, так, саправды, это было в той часы такий цікавий квест. Я думаю, что зараз это, может быть, не сильно изменилось.
2: Ну, вот то, еще такий момент, что они все-таки хотели пропонувать собрать гроши для Александра Григоровича, то есть я про это имею в виду.
3: Я думаю, тура отправить, бо он формально подписант этой...
2: Турчин, так?
3: Турчин. Их можно обоих отправить.
2: Так. Ну, я думаю, что все разумеют, кто принимает решение в этой крыне на самом деле. Ну и, в принципе, были сотни комментариев обуранных. Так, я вот не поспевал гортать в третье, давно такого обуджения не было. То есть, чему эта тема болит людям все ж таки?
3: Ну, по-перше, когда вы говорите про региональность этого флешмоба, то я разумею, это Гомель, это населенный пункт, в котором проживает. Ну, в свой час мы чекали, что он станет миллионником, и только Чернобыльская катастрофа не дала городу развиться на уровне, ну, фактично, города, где можно было будовать метро. Тому я думаю, что город, где столько людей, и який жив у неким сенсі у тені Чорнобиля, його чув на собі, ось, ну, може бути, це не фізично, так скажемо, бо ну, ні виплата особливих це законодавство не давала. Хоче це про те, для мене хоче про те, що люди, це як нагадка, що треба бути акуратними, жити у цьому осяроддзі, виконуючи певні обов'язки по ну, гігієні, по правилам радіаційної безпеки, щоб не потрапляла ні брудна їжа, ні сумнівних походження предмет у обіход і на стол, коли кажемо про фрукти, ці садовину, ці городніну. Ну, альбо молоко, до речі, живельного походження, навірно, одно із самих небезпечних, на жаль, це продукти молочного походження. Ось. І, ну, правильно, так скажемо, коли вони неправильно підрихтовані, ці, так скажемо, непровереное походжение, да. Ось. Тому я думаю, що це ось викликано гэтым, ну, адчуванням, што людзі адчуваюць, што імі ну, пагарджаюць.
2: Ну, от іще один такий цікавий момент. Я зауважив, що кинулися одразу пропагандисти, так, ну, і різні боти обвергати ту тему. І виглядало це досить смішно, тому що один з реальних навіть людей почав казати, що це все фейк, відмінити нічого не могли, це вкидають спеціальні телеграм-канали, які базуються у Польщі. Ну, і тоді народ йому накидав там по повному.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

Нас с дороги вдаль покличет немоведомо куди. От глиням воды с беклаги, каля вогнища у бары. Мы веселые, бадьи.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 10 жніўня 1943-го народился Джимми Гриффин, американский музыка, гитарист, клавишник, вокалист и автор песен, наибольш вядомый як удельник гурта «Бред». У 2006 годе гэты гурт был приняты у залу славы вокальных коллективов. Послухаем один из вядомых твораў гурта «Make it with you», який был выдадзены синглом и разышоўся миллионным накладом.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
2: У Білорусі 17, у Польщі 16 годин.
3: Яні потрібні Тихановській і демократичному руху ні у якої якості, каже Віктор Бабарика. День білоруської годності у білоруському замку у Вільні. Таджикистан запускає прямий авіарейс з Душанбе у Мінськ.
2: З новинами Вара Лаєвська.
3: Віктор Бабарика заявив, що не бачить себе у дійній системі білоруських демократичних сил. Про гэта ён сказав у інтерв'ю Радіо Свобода під час конференції «Новая Беларусь» у Варшаве. Адказваючи на питання, чаму ён не спяшається долучиться до дійності демократичних сил, як громадський політичний лідер, Бабарика сказав:
4: «Я от полгода, от ці или там чуть більше, потратив на те, щоб проаналізувати, а що, собственно, значить, там за всі ці 6 лет произошло и насколько, как мне кажется, я могу быть нужен политическим лидерам, движениям, те существуют. И как и в 2020 году я понял, что я никому не нужен. Я говорил в 2020 году, когда выдвигался, что я никому не нужен был из тех действующих партий и лидеров, которые существовали на тот момент. То же самое история наблюдается и сейчас. То есть я не нужен действующим игрокам ни в каком качестве».
3: Віктор Бабарика – былы старшыня правлення Белгазпрамбанку, які ў траўні 2020 года абвясціў пра ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах. Яго затрымалі 18 чэрвеня 2020 года разам з сынам Эдуардам, калі яны ішлі здаваць у Цэнтральную выбарчую камісію подпісы, сабраныя за вылучэнне. У ліпені 21 году суд прысудзіў Бабарыку 14 гадоў калоніі. Сам ён віны не прызнаў і назваў пераслед палітычна матываваным. У снежні 2025 году яго вызвалілі і вывезлі з Беларусі у ліку 123 палітвязняў пасля перамоваў беларускіх уладаў з прадстаўнікамі Злучаных Штатаў. Цяпер жыве ў Нямеччыне. Сустрэча з вядомай беларускай мастачкай Вольгай Якубоўскай прайшла 9 жніўня ў беларускім замку ў Вільні ў межах святкавання Дня годнасці. Падчас яе мастачка падаравала свае карціны кіраўніцы валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталі Калетагавай і некалькім вядомым палітвязням, якія жывуць у Літве. Яна прывезла шмат сваіх карцін у Вільню, але ўручыць давялося толькі частцы, гаворыць Вольга Якубоўская.
5: Все этих людей ведают. Наталья Калегова и ее допомоги, конечно. Потом Дмитрий Дашкевич и его прекрасная семья. Как раз праца, присвеченная этой семье, так и называется «Идеальная семья». Потому что для меня это такая вот семья, где люди друг друга любят, вместе проходят такие ужасные совершенно. Не должны семьи проходить эти пытки.
3: Вольга лечит, что история Беларуси – это история супротиву.
5: Люди, которые сопротивляются, это люди, которые не сложились руки. И если вот человек сдался, то он сложил руки, все, он уже не боец. А если ты даже хоть чуть-чуть можешь делать что-то для того, чтобы поддержать друг друга, поддержать людей, которые в стране, поддержать людей, которые рядом с тобой, если ты это можешь сделать, то ты тоже еще не сдался. А они как раз боятся людей, которые не сдались.
3: Беларуская мастачка закликает белорусов супротивстоять злу и супротивляться, а так сама не давать себе зломать і перавернуць свае каштоўнасці. З 29 жніўня па маршруце Душанбе-Мінск-Душанбе пачне выконваць рэгулярныя рэйсы нацыянальная авіакампанія Таджыкістану «Сумон Эйр». Самалёт паміж сталіцамі Беларусі і Таджыкістану будзе лётаць раз на тыдзень па суботах. Запуск прамога авіарэйсу будзе спрыяць умацаванню транспартных сувязяў паміж Рэспублікай Таджыкістан і Рэспублікай Беларусь, стварэнню паездак грамадзянаў у дзвюх краін, а таксама развіццю эканамічнага, гандлёвага, турыстычнага і гуманітарнага супрацоўніцтва. Чытаем на сайце амбасады Таджыкістану ў Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надворье.
2: За окном нашей студии Белостоку светит солнце. Солнца много сегодня было и еще есть у целым белорусско-польским помежье. Атмосферный тиск опускается теперь в межах нормы 1012-1014 гектопаскаля. Ветер сегодня с полдня 3-4 метра на секунду. У порывах до 12. Термометры в день показывают 27-29 градусов. Температура ночью 16-18 градусов, и ночью чекаются дожди. Причем опадки махчимые по целым белорусско-польским помежжи.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

Вечером у белорусско-польском помежье захмарится ночью, чекаются дожди, причем опадки поводля синоптика махчимия у целым регионе. А на заходе после дожду так само махчимая густая и мгла. Термометры ночью будут показывать 16-18 градусов, атмосферный тиск в межах нормы, а ветер, так как еще не днем, с полдня 3-4 метра на секунду. Дожди повинны закончиться завтра ранеца, и завтра снова погода, але температура будет нашмат нижейша, чем сегодня, 20-23 градуса, это максимальная температура завтрашнего дня в белорусско-польском помещении.

0: Killer.
1: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
2: Під час святкування Дня Годності в Вільні відома білоруська мастачка Ольга Якубовська подарувала свої картини керівниці волонтерської організації «Допомога» Наталі Колеговій і некільким відомим політв'язням, які тепер живуть у Вільні. Під час зустрічі, яка відбулася у білоруському замку, з мастачкою порозмовляла Тетяна Смоткіна.
3: Ви приїжджали у Вільню якраз у такий день, 9 жнівня, коли тут означається День Годності, і привезли свої картини, і ви подарували ось некоторим політв'язням.
4: Політв'язням я передала свої праці, але ж в замку це була особка, так скажемо. Це от я для Наталі приїхала в замок і вручила цю картину. Ну, там були люди, Наташа їх зібрала. Для мене це було совершенно неожиданно, чтобы я там еще общалась с людьми. Это было приятно, конечно, но я не очень публичный человек. Но политвязня передала работу, и я по итогу выставки, по возвращении непременно там фотографии размещу с теми, с кем это возможно, потому что не все люди готовы публичивать. Все-таки мои страницы на Фейсбуке и в Инстаграм признаны экстремистскими, надо не забывать про это.
3: Какие это были картины, и про кого вы можно расповести, кому вы подаровали? Ну, может, просто имена?
4: Всех этих людей ведают. Имены, ну, я не буду зараз называть. Ну, Наталья Колеговой, как бы ее допомоги, конечно. Потом Дмитрий Дашкевич и его прекрасная семья. Еще несколько человек, которых я, может быть, позже кто подписан на меня или там смотрит мои страницы, я выложу фотографии, будет понятно, кто там был.
3: Вы можете расповести, как вы створались эти картины? Какие почувствия вы укладывали в эти картины?
4: Как раз праца, присвященная этой семье, так и называется «Идеальная семья». Потому что для меня это такая вот семья, где люди друг друга любят, вместе проходят такие ужасные совершенно. Не должны семьи проходить эти пытки. Но то, что они вместе прошли, и то, что у них столько прекрасных деток, и они такие все белорусы-прибелорусы, как-то вот, на жаль, я покуль что недобро ведаю белорусскую, как бы на ее и размовлять легко. А лишь вот я спробую так. Вот. И на самом деле, вот это вот та молодая история Белоруссии, которая вот ты ее видишь глазами, ты видишь, как растут эти дети, и гордишься тем, какие белорусы могут быть, и какие они уже есть. Поэтому я думаю, что это вот как раз те люди, с помощью которых Беларусь станет доброй, свободной, демократической страной, которая вот любит друг друга и любит весь мир. Я очень хотела бы, чтобы так было.
3: И выстава ваша была на Кафедральной площади?
4: Я, на жаль, не попала. Там были работы, которые вот Наталья занималась, вот допомога, они выходят же каждую, у них, наверное, каждую неделю, да, это акция, когда они выходят. Там особенный был день, потому что это же был как раз 6 лет нашим событиям, нашим несостоявшимся свободным выборам, в которые мы все-таки верили, свободный выбор. И верим до сих пор. Если народу дать выбор, он будет правильный, потому что это народ решил. Но нам этот выбор, к сожалению, у нас его забрали. И до сих пор этим несправедливым выбором пользуются, манипулируют всеми, кто там остался. Вот. И это грустная пока история, но это не закончилось. Ничего не закончилось. Я считаю, что история Беларуси – это история сопротивления. И я думаю, что люди, которые сопротивляются, это люди, которые не сложили руки. И если вот человек сдался, то он сложил руки, все, он уже не боец. А если ты даже хоть чуть-чуть можешь делать что-то для того, чтобы поддержать друг друга, поддержать людей, которые в стране, поддержать людей, которые рядом с тобой, пускай там недалеко, вот прямо рядом. Если ты это можешь сделать, то ты тоже еще не сдался. Они как раз боятся людей, которые не сдались. Давайте будем этими людьми, будем поддерживать друг друга и сопротивляться, потому что сопротивление, оно такое. Оно может быть не ярким, не обязательно как бы выходить прямо на площади с оружием. У нас не было, заметьте, на площадях этого. У нас были цветы и шарики, да, но мы сопротивлялись. Мы тогда могли так. И не надо судить себя за то, что мы сделали что-то не так. Мы теперь очень умные через 6 лет, да, и мы теперь знаем, куда пришло колесо истории, да, вот таким образом. И тоже как бы нет готового рецепта. Но человек, который сопротивляется злу, он борец. Давайте будем этими борцами, потому что то, что происходит с нашей страной, это несправедливость. То, что люди сидят в тюрьмах ни за что, это несправедливость. И поэтому сопротивление несправедливости – это норма для человека, для нормального, здорового человека, который живет нормальными человеческими устоями, которые заложены в человечестве. Если вспомнить о том, что я детский иллюстратор, да, то есть сказки, они такие. То есть во всех сказках мира есть добро и есть зло. И добро всегда однозначно. и зло всегда, да, значит. И во всех религиях мира это так. Поэтому то, что происходит сейчас, это несправедливость, и это поставленные понятия с ног на голову. Поэтому я думаю, что рано или поздно норма придет, и мы просто должны быть собой, не дать себе сломаться, не дать перевернуть свои жизненные ценности. Это то, к чему стоит хотя бы стремиться, если человек как бы пытается еще там разбираться, уже хорошо. Постарайтесь быть собой, постарайтесь поддерживать друг друга вот в этой вот борьбе, пускай она там, ты не выходишь на площади сейчас, ты не можешь этого делать. Но поддержать друг друга и верить в добро – это уже неплохо.
2: Працы Вольги Якубовскай у Вільні прэзентаваліся не толькі ў беларускім замку, але, як мы чулі, былі выстаўленыя таксама на галоўнай плошчы Вільні, на кафедральнай плошчы разам з карцінамі палітвязняў падчас святкавання Дня годнасці 9 жніўня.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 10 жніўня 1943-го народился Джимми Гриффин, американский музыка, гитарист, клавишник, вокалист и автор песен, наибольш вядомый як удельник гурта «Бред». У 2006 годе гэты гурт был приняты у залу славы вокальных коллективов. Послухаем один из вядомых твораў гурта «Make it with you», який был выдадзены синглом и разышоўся миллионным накладом.